0: одинаково. Конечно, в этих рассказах мы часто видим стереотипные какие-то черты, что неудивительно. Но, что любопытно, нет ничего такого, что выглядело бы уж чрезмерным, подобным исцелением, подобным тем чудесам, которые проявляли какие-нибудь эллинистические чудотворцы, там Аполлоний Тианский, Симон Волхов и так далее. Цель рассказов об исцелениях, которые восходят к Иисусу Христу, это, конечно, во-первых, демонстрация величия и власти Иисуса. Затем обязательно богословская какая-то цель. В исцелениях, как я уже говорил, сигнализируется спасение, спасительная сила Царствия Божия, исцеление знамения. Ведь не забудьте о том, что само понятие целительства очень близко к понятию спасения. Особенно это очевидно, скажем, в греческом языке, в наших Евангелиях, которые написаны на греческом. Как будет по-гречески «спасение»? Учение о спасении. Спасение – сотерия. Учение о спасении – сотериология. Здесь корень «со». Сотерия. Но ведь что означает корень «со»? Прилагательное «сос». Целый. То есть сотерия, если мы будем буквально подстрочно, так сказать, калькировать это слово, означает целительство, целение, сотерия. Ну, у нас приводится спасение. Целение – это сделать из распадающегося что-то целое. Болезнь, она разрушает человека. Исцелить – значит собрать его в какое-то изначальное состояние, целостность. Целить – сотерия – это целение, исцеление. У нас приходится спасение. Ну, спасение может быть спасение от там, наводок, спасение из пожара. А здесь-то спасение в каком смысле? В каком смысле исцеление? Исцеление от какой болезни? От болезни греха. Вот что означает спасение. Это вот конечное исцеление. И всякие частные исцеления – всего лишь сигналы вот этого конечного исцеления. Это мы должны помнить. Древним читателям Евангелия это было очевидно. Слепые прозревают, глухие начинают слышать, хромые начинают ходить, прокаженные очищаются и так далее. Это все исцеление как знаки грядущего полного исцеления от всех несчастий и ограничений этой жизни, от всей несвободы, которую дает грех. Не только для евангельского греческого языка это характерно, для очень многих языков то же самое. Но те из вас, кто хоть немножко знает немецкий язык. Как будет по-немецки исцеление? Хайль. Хайлюм. Как будет спасение по-немецки? Хайль. То же самое. Как будет святой или святая? Хайлищ. Хайлига Катарина, предположим, святая Екатерина. То есть хайль – это и исцеление, и спасение. Ну, помните этот возглас, который римляне всегда сальве, потом уже Муссолини заимствовал это из Рима. А потом уже нацисты. Хайль, да? Это желание спасения. Ну, как у нас, спасибо, мы говорим. Мы не задумываемся, но на этом мы же желаем спасения. То же самое и в латинском языке. Исцелять. Санаре. Санаторий. Санация. А как будет святой, спасенный? По латыни. Санктус. Корень-то тот же самый. То же самое в английском. Как будет целый по-английски? Whole. Whole, да? Ну, как будет целить? To heal, поскольку английский очень язык такой редуцированный, поэтому там whole, heal, это когда-то было одно и то же. А как будет святой по-английски? Ну, святой дух. Holy, то же самое. Вот везде исцеление, спасение, святость – это одно и то же. Мы это не ощущаем в русском языке, к сожалению, потому что у нас спасение, ну, никакого отношения к исцелению не имеет. Да? Но когда мы читаем подлинник, или перевод на немецкий, на английский, там это становится просто подсознание уже закладывается. Это надо учитывать. Вот такой смысл рассказов об исцелениях. Они очень типичны. Очень интересно то, что во всех исцелениях требуется доверие. Доверие. Это характерно для евангельских рассказов об исцелениях.
1: Прозвучала первая часть лекции архимандрита Януария Ивлиева «Предание, сформировавшее Писание Нового Завета». Лекция была прочитана в конференц-зале «Радио Град Петров» в рамках цикла «Щедрая среда». Продолжение слушайте в нашем эфире.

0: Песнопение «Блажен разумевай» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В эфире радио «Град Петров», вторая часть лекции архимандрита Иоануария Ивлиева «Предания, сформировавшие Писание Нового Завета». Лекция была прочитана в конференц-зале радио «Град Петров» в рамках цикла «Щедрая среда».
3: Еще один элемент, идущий от Иисуса Христа, это смесь действия со словами. Мы говорили сначала о словах, там притчи, законоучительные, затем действие исцеления, затем смесь. Действия со словами – это так называемые апофтегмы. Апофтегмы – греческое слово. Это такие предания, короткие рассказы о каких-то делах незначительных. Ну, рассказ о чем-то, в центре всегда какое-то изречение. То есть рассказ как рамки для какого-то изречения. Это очень популярный в древности жанр или форма. Предание, литературная форма, апофтегмы или по-латыни анекдот. Ну, предположим, множество таких апофтегм или анекдотов о греческих философах. Ну, скажем, вот Диоген, тот, который в бочке-то сидел, помните, да? Типичная апофтегма. Идет Диоген на рыночную площадь. Сияет солнце, народу много. А он, ну, как всегда, оборванный или даже совсем голый, идет и держит перед собой горящий фонарь. Солнце сияет. А он с фонарем идет. Его спрашивают: Диоген, ты что делаешь? Ищу человека. Само по себе изречение «ищу человека» ничего не означает. Оно приобретает смысл только в рамках этого рассказа. Вот это и называется анекдот или апофтегма. Вот таких историй с изречениями в Евангелиях достаточно много, они очень интересны. Они тоже все восходят непосредственно к Иисусу Христу, потому что они очень показательны, очень типичны. Ну, например, Иисус общается, сидит за одним столом с мытарями и грешниками. Фарисеи негодуют. Как это возможно? Как порядочный человек может так вот поступать, так себя порочить? А Иисус отвечает: нездоровые нуждаются во враче, но больные. Само по себе это изречение, ну, ровным счетом ничего. Ну, действительно, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Ну что, ну ничего. Но вот в этих рамках этого рассказа это приобретает большой смысл, потому что, с одной стороны, Иисус себя не отождествляет с этими грешниками, он все-таки врач, а они больные. А с другой стороны, он проявляет к ним милосердие, он исцеляет их. А вот смотрите, такое замечательное место. Иисус в храме, к нему подходят его противники, пытаясь его искушать, и спрашивают его: дозволено платить подать кесарю или нет? Вопрос искусительный. Если он скажет, что дозволено, то он покажет себя врагом народа, не патриотом. Если он скажет «недозволено», противник властей, ты подрываешь устои общества. То есть и так сказать нельзя, и так сказать нельзя. Искушение. Ни да, ни нет. Что же там происходит? Там происходит очень интересная вещь. Его могут обвинить как разбойника, если он скажет «нельзя платить кесарю подать», либо как непатриота, как врага иудейского народа, если он скажет «платите». Первое, что делает Иисус, он говорит: «О чем вы говорите? Покажите мне монету». Мы сейчас, когда читаем это, мы не входим в контекст. Но если вы войдете в контекст, почувствуете себя на том месте, тогда, в этом дворе храма, то вы поймете всю комичность ситуации. Дело в том, что в храм нельзя было вносить государственные римские монеты. Ведь на них были иконы, изображения императора. И этого нельзя было, никаких икон в храм нельзя было вносить под страхом наказания. Да и вообще, вы же знаете, что там при входе в храм во дворе храма стояли меняльные лавки. Если у тебя римские государственные монеты, то ты менял их на храмовые монеты. Там были обменные пункты вот эти. Причем обменники эти действовали страшным образом. Они же грабили народ совершенно. Курс валюты был чудовищный. Но нельзя было. В храме можно было приобретать что-то, ну, скажем, жертвенных животных, только за храмовые деньги, а не за государственные. Почему там и были эти меняльные лавки? Покажите мне. И фарисеи или кто там его искушал, из своих карманов достают и показывают ему эти монеты. То есть он делает вид, что он настолько праведен, что он никогда в жизни не видел, даже его глаза не осквернялись видом этих изображений. «Покажите мне», — говорит. А они не только знают, что это такое, но и вносят в храм, показывают ему. Это очень комичная ситуация, конечно. Мы этого не замечаем. И что же говорит Иисус в этой ситуации? «Богово Богу, а кесарю кесарево». Ведь посмотрите, насколько... Ну, казалось бы, тоже слова, которые ничего не означают сами по себе. Они означают только вот в этой иудейской, даже храмовой ситуации очень много. Он разделяет Богово и кесарево. Что кесарево? Что Богово? Чье изображение, спрашивает он по-гречески, чья икона это на монете? Ну, как чья? Кесаря, императора. Так вот, это значит, ему принадлежит. Вот ему и отдавайте. А этот образ, это образ императора. Ему и отдавайте. А образ Божий, это что такое? Человек. А себя отдавайте Богу. То есть он разделяет, он ставит пропасть между этими двумя совершенно несоприкасающимися областями жизни, светской, вот эти вот монеты, и религиозной, духовной, человеком и Богом. Поразительно эта апофтегма, она одна из самых удивительных. Ну и, в общем-то, таких довольно много моментов. Вот это, пожалуй, все, что мы можем сказать о тех преданиях, которые восходят непосредственно к Иисусу. Устные, рассказы о деяниях и вот эти смеси устного с деяниями, апофтегмы. Все дальнейшее, формирующее Евангелие, уже идет после смерти.

появляются предания о страстях, страсти. То есть последняя неделя жизни Иисуса Христа. И даже, можно сказать, последние сутки от входа в Иерусалим до ареста в Гефсиманском саду. Это почти неделя проходит. Но главным образом вот от ареста и до погребения и воскресения. Ну, то, что мы называем страстью. Все это могло сформироваться уже только после этих событий. После приговора, который вынес формально, которого требовала иудейские религиозные власти, Синедрион, но формально вынес римский наместник Понтий Пилат, который позволил казнить Иисуса как возмутителя, который угрожал общественному порядку. А, в общем-то, поведение Иисуса было действительно вызывающим для всего общества. Ну, посмотрите, как он себя вел, скажем, в храме последнюю неделю, нарушая порядок, сложившийся десятилетиями. Опять же, в нашем переводе это не совсем понятно. Например, там сказано, он не позволял проносить через двор какие-то предметы. Что за предметы? Что значит проносить через двор? Мы не понимаем, о чем речь идет. То есть просто бежим глазами и идем дальше. Речь идет о торжественных шествиях. Там речь идет не о предметах, а о священных сосудах. Ну вот как у нас, скажем, во время великого входа на Херувимской песне выносят священные сосуды, потир, дискос, копье, лжицу, что-нибудь еще такое. Выносят и торжественно входят в алтарь, выходя из южных дверей, входят в алтарь. Или крестный ход, хоругви, там иконы несут, то есть священные предметы какие-то. Идет крестный ход, священники в торжественном облачении. Вот именно это было, когда в храме вокруг дворов проходили торжественно священники в сопровождении левитов, служителей в своих великолепных облачениях, несли священные сосуды, и народ смотрел, восхищался, ликовал. То есть происходило, в общем-то, красивое, культурное, восхитительное, может быть, для народа, но бессмысленное с точки зрения христианства действие, как и наши действия часто бессмысленны, ведь у нас ритуализм почти такой же, как когда-то у иудеев, ничуть не меньше, даже больше. И очень многие считают, что христианство именно к этому и сводится. Иисус разгоняет все. Ну, разумеется, это вызывает протест. Он бунтарь, он оскорбляет религиозные чувства. Как сейчас у нас, да, там оскорбление религиозных чувств без конца, там слышим по радио. Он оскорблял религиозные чувства народа, собравшегося в храме, этих священников. Как же нам не возмутиться? Возмущались. Распни его. Все это мы как-то, мы не придаем этому значения, когда читаем. Мы же понимаем, что попадись сейчас Иисус нашим властям, ему уготовано было бы не 2,5 года, а все 5 лет строгого режима. Вот он был готов к смерти, он шел на это, прекрасно это сознавал. Но в глазах его последователей, его учеников, его суд, казнь, смерть на кресте – это была катастрофа, полное разочарование. Они немедленно бежали все, бежали в Галилею подальше, чтобы забыть даже об этом, обо всем. Пребывали в каком-то состоянии смятения. Тот, кому они себя вверяли, который так показательно входил в Иерусалим, помните, он на осле ехал. Перед ним вот эти сопровождавшие его апостолы кидали коврики какие-то, там одежды, и кричали «Осанна», махали пальмовыми ветвями. Ведь что это такое? Это же действие совершенно показательное, вызывающее. Показательное в каком смысле? Потому что это воспроизводит пророческие суждения о том, каким должен быть царь от Бога, который входит в свой город. Идет царь. Осанна! Осанна! Они ожидали царя. Они спорили, кому быть первым министром, кому вторым. Кто сядет к нему поближе. И вдруг, конечно, это было ужасно. Они отправились в Галилею. Но там их в скором времени ждали переживания, воспроизвести которые мы сейчас уже не в состоянии, конечно, но переживания, эти

0: явление Иисуса, внутреннее просветление и оформление какой-то новой духовности внутри их, переживания удивительные, которые убедили их, что Иисус, их учитель, не удержан смертью, что он жив, что Бог оправдал его, и они продолжают осмыслять, что же означает его смерть, понимается теперь как жертва, как искупление, и что означает его воскресение и явление. Постепенно складывается история страстей, которые формируются, разумеется, на основе биографических данных, которые они помнили все, как это происходило. Но, тем не менее, внешнюю канву для этой истории, а ее легко реконструировать, скажем, из Евангелия от Марка. Ну, вы все помните это, конечно. Сначала Синедрион решает убить Иисуса. Затем предательство Иуды. Затем Тайная вечеря, прощальный ужин. Потом Гефсиманский сад, арест, допрос в Синедрионе, выдача Пилату, приговор, бичевание, путь на Голгофу, распятие, осмеяние, смерть, снятие с креста, помазание, погребение. Вот последние 24 часа так проходят. Все это история. Но все это пытается быть осмысленным. Не просто же биография, а это же богословское сочинение. Все это осмысляется богословски, а не просто информативно. На то, что за историей страстей будет лежать богословский смысл, указывают два возвещения страстей. Надо сказать, что сначала эта история страстей складывается в Евангелии от Марка. Почему Евангелие от Марка? Некоторые ученые называют же Евангелие – это история страстей с предисловием. Остальные евангелисты уже как бы копируют с Марка, ну, по-своему редактируют, конечно. В этом Евангелии от Марка дважды возвещает Иисус свои страсти. Это Марк 8 глава 31 стих и 9 глава 31 стих. Эти два места, 8 31 и 9 31, это как бы богословские инструкции для истории страстей. 8:31. «Сын человеческий, — говорит Иисус, — должен много пострадать и быть отвержен». Ученики, конечно, вряд ли поняли, о чем идет речь. Помните, как Симон Петр называет «Ты Христос, Сын Бога Живого». А Иисус ему говорит: «Отойди от меня, сатана». В понятие «Христос» Мессия, конечно, апостолы вкладывали тогда еще иудейское значение, как царь, который придет, даст шалом всему иудейскому народу, освободит его от язычников. Язычников всех покарает и забьет в ад их, в ад. А нас всех возвысит. Это будет великий царь, такой, какой должен въехать в Иерусалим. Но Христос говорит: «Сын человеческий должен пострадать много и быть отверженным». А в 9 главе он говорит: «Сын человеческий предается в руки человеческие». В первом случае очень важен глагол «должен». «Сын человеческий должен много пострадать». Там используется такая форма глагола, которая у нас в грамматике библейской называется «божественный». То есть тайный автор всех этих событий – Бог. Иисус следует долженствованию, которое исходит от Бога. Он должен умереть по воле Божией. В это вкладывается уже глубокий богословский смысл. Что такое смерть, которая происходит по воле Божией? Что за жертва такая? А во втором случае некая загадка. Сын человеческий предается в руки человеческие. Ведь сын человеческий, большинство-то понимали это просто как человек. Сын человеческий – это просто человек. И по-еврейски, и по-арамейски также. Но есть одно место в Библии, которое использует Иисус Христос. Это место из книги пророка Даниила, где говорится о том, помните, там сменяют друг друга царства, зверские царства, там, медведь, барс, лев, чудовища всякие. Но они все рушатся, эти царства, и в конце вместо зверских царств, ну, которые там символы Вавилона, Персии, приходит с небес на облаке Сын Человеческий, то есть некто в образе человеческом, и его царство уже не будет конца. Все погибнут, зверские царства, а царство Сына Человеческого не будет конца. Это Царство Божие. И вот здесь говорится о том, что Сын Человеческий – это таинственный титул небесного посланника Божия, попадает в руки людей пострадать от человека, которые жестоко с ним обходятся. С точки зрения иудейской это невозможно. Как небесный посланник может быть предан в руки человеческие, Сын Человеческий в руки человеческие? Это какой-то нонсенс, абсурд. Это было бы невозможно, если бы не воля самого Бога. Так за всей историей страстей стоит божественная воля. Это очень важный богословский момент, который лег в основу христианского учения об искуплении. Форма, в которую облекается история страстей, базируется по каким-то каноническим ветхозаветным образцам. Прежде всего, эти образцы находят авторы в псалмах, где говорится о страдающем праведнике. Это 21-й, 40-й, 68-й псалом. Ну и, пожалуй, я бы назвал еще 101-й. Эти псалмы, 21-й, 40-й, 68-й, это молитвы праведника, который следует путем Божьим и должен страдать. Страдать от врагов, которые хотят его уничтожить. Но даже перед лицом смерти он остается верным Богу, и все эти псалмы заканчиваются великими словословиями Богу. Ну, предположим, Иисус перед смертью говорит: Боже мой, по что ты меня оставил? Это же из псалма. Этот псалом всегда читался при погребение или перед смертью, предсмертный псалом, вот вокруг собираются люди и пели этот псалом. Но ведь, Боже мой, по что ты меня оставил? А вспомним, чем завершается этот псалом? Великим словословием Богу, что Бог все-таки не оставил, он воскрешает. Но это уже лежит за пределами текста, это домысливалось первыми читателями. Вот история страстей формируется. Затем формируются, а это уже после образование церкви, после нисхождения Святого Духа, литургические формулы. Конечно, первые христиане участвовали и в синагогальных богослужениях, и в храмовых богослужениях, но все-таки у них были уже и собственные богослужения, а именно после субботы. Вечером в субботу, когда кончалась иудейская суббота, христиане собирались на свои так называемые «вечери Господне», то есть на празднование Евхаристии. И на этих собраниях формируются какие-то определенные устойчивые литургические формулы. Например, формируется исповедание Иисуса Христа. Исповедуют «Маранафа», говорят они. «Господь, приди» по-арамейски. Знаете, первое исповедание христианское было «Иисус Христос». То есть, несмотря ни на что, на его смерть, на то, что проклят всяк, висящий на древе. Знаете, что это ветхозаветное правило. Человек, повешенный на дереве или на кресте, это одно и то же, он не может оставаться даже до ночи висеть там. Его обязательно надо успеть похоронить, потому что нельзя осквернять землю наших отцов, ибо всякий повешенный на дереве проклят. И несмотря на это, Павел вспоминает, несмотря на это, Иисус называется Христом, Мессией, Йешуа Машиах, Иисус Мессия. Да какой же он Мессия, повешенный на дереве? Да какой Мессия должен царствовать, должен господствовать, должен покарать грешников, истребить их всех, а нас возвысить? А тут он сам проклят, еще похоронен не весь где-то. И тем не менее, исповедует Иисус Христос, это уже после явлений, после воскресения явлений, когда уже сформировалось убеждение в том, что Иисус жив, Он таки Мессия, но не такой Мессия, какого ожидают все, а совсем особого образа Мессия, совсем особого образа. Этого недостаточно. Постепенно формируется новое исповедание. Иисус Христос – Господь, Кириос – Иисус Христос, или Адонай Йешуа Машиах и Адонай, Господь. Надо сказать, что исповедание Иисуса Господом, оно возникло несколько позже, об этом пишет апостол Павел, тогда, когда христианство постепенно из Палестины стало переходить в языческие страны. Ну, сами подумайте, ну вот идут апостолы куда-нибудь, он тот же апостол Павел в какую-нибудь греческую страну, ну там Кипр, Галатия, Ефес, ну куда угодно там Греция. Что он будет предлагать в качестве исповедания? В кого надо верить? Он будет заявлять «Иисус Христос». А что это для грека? Что такое для грека Иисус Христос? Вот недаром Светоний писал о том, что Клавдий выгнал иудеев за Христа. Он даже не подумал, что слово не «Христос», а «Христос». Ведь «Христос» – это понятно для любого грека, для любого римлянина. «Христос» значит «приличный», «приятный», «удобный», «приемлемый». Ну, хорошая фамилия, хорошее прозвище. Иисус, ну, такое странное имя, конечно, восточное. Ну, вот он Христос, хорошо. Но что значит Христос по-гречески? Что значит Христос? Это же греческое слово. Ну, по-еврейски мессия, да, мессия, помазан. Ну, буквально намазанный, ну, или испачканный, намазанный. Чем намазан? Зачем намазан? Кто его намазал? Зачем намазан? Это непонятно, поэтому Святой не пишет Христос. Не Христос, а Христос. Удобный, хороший. А Христос – это для еврея это все понятно, потому что там помазывали на царство, помазывали на пророческое служение. Фараонов помазали, вавилонского царя помазали. Это Восток. Но греки никого никогда не мазали. Нет, ну, спортсменов мазали, конечно. Ну, для чего? Чтобы вот скользило. Гигиенических, не спортивных. Ну, так зачем? Ведь это же непонятно. Поэтому нужно было какое-то другое исповедание, понятное и важное для грека, и понятное для еврея. Поэтому к этому исповеданию Иисус Христос, непонятно, которое уже воспринимается как имя и фамилия, как мы говорим, Иисус Христос, присоединяется еще словечко «Господь». Господь Иисус Христос. Мы у апостола Павла постоянно встречаем это, да? Господь Иисус Христос. В начале каждого послания вот, «Кириос». Ведь слово «Господь» вообще-то это означает просто «господин», «господин Петров», «господин Сидоров». Но в религиозном плане «Господь», «Господа Кириос» называли только высшее божество. Не всякий бог Кириос. Посейдон, например, не Кириос, а вот Зевс Кириос. Аполлон Кириос, Дионис Кириос, Асклепий, бог целительства, Кириос. И император тоже. Калигула, например, велел называть себя Кириос, Домициан потом. То есть это высшее божество, это очень высокий титул, божественный титул. А для иудеев тоже понятно, потому что Господом, ведь имя Божие запрещено к произнесению под страхом смертной казни, нельзя. Как там? Не произноси имени Господа Бога твоего. Это в нашем переводе. Ну, перевод-то неправильный. Буквально, не произноси имени Господа Бога твоего в ничто. То есть, чтобы не сделать его ничтожным, чтобы не сделать его подобным ничтожествам. Ничтожествами в Библии называются языческие боги. То есть, это абсолютный запрет на произнесение имени Божьего, Яхве. Абсолютный запрет. Вместо этого произносилось какое-то слово другое, имя-заменитель. Таким имя-заменителем обычно было словечко «Адонай», которое переводится «Господин», «Господь». Поэтому везде, где вы в Библии применительно к Богу встречаете Господь, помните, что за этим Господь стоит непроизносимое имя Божие или священная тетраграмма. Так что иудеям понятно, Господь – это божественно. Язычникам это понятно, Господь – это божественно. Вот появляется вот эта новая литургическая формула, которая тоже формирует многое в наших новозаветных книгах. Замечательные литургические формулы, которые взяты из Тайной Вечери и сформировали Господню Вечерю. «Примите, едите, сие есть тело мое», и там дальше про вино, которое есть кровь Нового Завета. Кстати, что такое Новый Завет? Небывалый. Ведь словом «новый» переводятся два совершенно разных греческих слова. Слово «неос» и слово «кенос». Чем они отличаются? У нас и то, и другое переводится «новый». Предположим, у меня прохудились ботинки. Я пошел и купил себе новые ботинки. А они оказались китайского производства и очень быстро разорвались. Купил себе еще новые ботинки. Это всегда будет неос. Вот одни ботинки, вторые ботинки, третьи ботинки, четвертые ботинки. Они похожи друг на друга. Ну, просто обновление какое-то происходит. Это неос. А вот прошла зима, пора заменить мне мою зимнюю обувь на летние сандалии. Куплю-ка я себе новую обувь. Были меховые ботинки, а купил себе сандалии. Это уже кенос. То есть то, чего не было. Ну да, и то, и другое обувь. Но совершенно не похожая. Не похожая. Ничем не похожая. Так вот, Новый Завет – это не неос, это не Второй Завет. Что был один, а теперь вот второй. Нет, а это небывалый, такой, какого никогда не было. Это надо помнить. Чем отличается Новый Завет от Ветхого Завета? Это не второй. Там был вот завет с Ноем, потом завет с Авраамом, потом завет с Моисеем. Это первый, второй, третий. Это все неос, неос, неос. А тут кенос небывалый. Формулы появляются крещальные. Крестятся во имя Иисуса Христа. Что это значит? Это страшно интересная формула. Креститься во имя кого-то. Взято из практики крещальной, иудейской и языческой тоже. Ну, предположим, у меня несколько рабов, но мне не хватает еще одного раба, который бы занимался тем-то и тем-то. Я иду на невольничный рынок и выбираю себе там раба, покупаю его, привожу домой. Теперь он моя собственность. Моя собственность – это вещь, моя собственность. Старую жизнь он должен забыть, старого хозяина. Никто не может служить двум господам. Это страшно наказывалось в Римской империи, если человек бежал и служил еще кому-то. Я его привожу домой, и вся его жизнь должна измениться. С него снималась одежда, сжигалась. Он погружался в воду. Это символизировало утопление, смерть. Тонул. Потом поднимался. Это символизировало новое рождение. И говорилось, крещается раб, называлось его новое имя. Имя всегда символизирует сущность. В древнем мире так. Имя и сущность связаны. Старое имя должно быть забыто. Давалось новое имя. Был там Петр, стал Иван. Крещается раб Иван во имя или на имя, переводится собственность на имя нового хозяина называлось. Ну, вот всякие подобные, они разные были в разных провинциях, ритуалы. Но формула эта сохранилась до сих пор. Крещается раб Божий такой-то, называется новое имя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот тогда появлялась эта формула крещения во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа. Вот, крещальные формулы появляются. Очень замечательные. Появляются осмысленные, богословские, так называемые мессианские истории или истории о Христе. Это особая форма, особый жанр в Новом Завете. Это такие истории, которые имеют под собой биографическую основу, но их интерес лежит не столько в биографии, не столько в фактографии, не в журналистике, а в осмыслении того, что произошло. Ну, например, вот с чего начинается Евангелие от Марка? Помните, там приходит Иоанн Креститель, вот он крестит, к нему приходит Иисус. Сцена крещения. Вот это типичная мессианская история. Это история, которая показывает биографический факт, осмысленный в христианском духе. То есть мессианская история или история о Христе показывает, что Иисус – Мессия, Христос. Но как? Какой Христос? Ну вот возьмем историю крещения у Марка. Ну, почитаем. Там всего одно или два стиха. Это первая глава в самом начале. «Пришел Иисус из Назарета Галилейского». 9 стих. «И крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес, ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот все. Мы прочитали, и ничего в нас сердце не защемило, ни одна мышца там не дрогнула. Но для древнего читателя здесь все было необычно, особенно для читателей круга Марка, то есть из иудеев, христиан, может быть, жителей Иерусалима. Смотрите-ка, когда он выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса. Но ведь все же знали, что после смерти последнего из 12 малых пророков небеса закрыты и откроются, развернутся. только при явлении Сына Человеческого, то есть Мессии. Небеса-то закрыты. Раз он увидел разверзающийся, значит, говорит, ага, вот Мессия. Для нас ничего не означает. Разверзающиеся небеса. Ну, молния там, что ли, что-то, непонятно. Но для иудея, который читал это или слушал это, понятно, что здесь говорится о Мессии. Он увидел разверзающиеся небеса. И духа, как голубя, сходящего на него. Ну, во-первых, не на него, а в него по-гречески стоит. Это дух сходил на пророков. Как он сойдет на плечи, так и отойдет. А тут дух вошел в него, соединившись с ним по-гречески. Дух вошел в него. Ну, голубь – это символ спасения, это понятно. Помните, Ной там. Да даже первые строчки книги «Бытия», где говорится о том, что сотворил Бог небо и землю, и Дух Божий. Кстати, Дух Руах по-еврейски женского рода. И здесь тоже не голубь стоит, а голубка женского рода. И Дух Божий у нас носился над водой, так, да? А в подлиннике и Дух Божий, как птица, порхал над бездной. То есть здесь Дух уже изображается как птичка такая порхающая. Так что это понятный символ силы Божией, Духа Святого. Новое творение. Новое творение в Иисусе происходит. Очень важно. Дух Божий как в начале, так и теперь он входит. Дальше. «И глаз был с небес». Ну, очевидно, это Бог говорит. Ну, Бога никто никогда не видел и не слышал, это понятно. Но какие-то ангелы, посредники кричат за Бога словами Божьими. А что же говорит Бог-то с небес? «Ты сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог цитирует Священное Писание. «Ты, сын мой» – это начало второго псалма, псалма интронизации. То есть «ты, сын мой», что означает «ты царь, которого я ставлю на престол». Это же второй псалом, псалом интронизации царя, но не просто сын. Кстати, и фараоны также уставили, они тоже, и Александр Македонский тоже назывался сыном Божьим, когда в Египте он был. «Ты, сын мой, возлюбленный». Только один раз Библия пишет о возлюбленном сыне, а именно тогда, когда Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Он сына своего возлюбленного не пожалел. То есть ты царь, ты сын Божий, но такой царь, который не других будет убивать, как положено царю, воин, а которого убьют, принесут в жертву. «Сын возлюбленный» означает «принесенный в жертву». То есть, вы понимаете, для древнего читателя и слушателя этих слов сразу возникал образ Мессии, который будет принесен в жертву. Не такой Мессия, которого ожидают все иудеи, а который будет принесен в жертву, умрет за людей. И дальше. «В котором мое благоволение». А это цитата из пророка Исаии, где говорится о рабе Господнем, который предаст свою душу за многих. То же самое, как жертвенное существо. Вот эти ведь слова полны смысла. Здесь каждое слово золото. Это мессианская история. То, что Иисус пришел, это и так всем ясно. То, что он окунулся в Иордане, это и так всем ясно. Уж как он там, снимал он трусики или не снимал трусики, это неинтересно. Это биография, но это не интересно. Это само собой разумеется. А интересно, что за этим стоит? А стоит вот что. Вот это вот богословское тонкое наблюдение. Это мессианская история. То же самое мы читаем в других случаях. Ну, предположим, сцена преображения. Вот он восходит на гору, вот его осияет, вот он в славе Божьей. Вот опять небеса разверзать. И «ты, сын мой, его слушайте». А там рядом-то Моисей и Илья. Так не Моисея слушайте, а его слушайте. Там же тоже говорится, что это Мессия, но такой Мессия, который приносит совершенно новый завет, не подобный тому, который принесли пророки древние Илья или там Моисей закон, а совершенно новое, что его слушайте. Или возьмите историю хождения по воде. Буря. Вот лодка, кажется, вот-вот утонет. Апостолы, 12 человек, ну, там не лодка, конечно, кораблик был рыболовецкий, боятся, пугаются. И вдруг они видят Иисуса, идущего по воде. и боятся еще больше. Он им говорит: «Не бойтесь». И как в нашем переводе: «Это я». И тут море успокаивается, и лодка прибывает к берегу. Это в нашем переводе все, но там же все немножко не так. Они спустились в воду, а потом уже лодка выходит на сушу. Это же история о переходе Израиля через Черное море. Они входят в воду, а выходят на сушу, избавившись от опасности. Почему? Да потому что слава Божия шла с ними. За ними столб облачный, который скрывал их от фараона. Перед ними столб огненный, который вел их на сушу. А что такое столб огненный? Что такое столб облачный? Что за сияние, которое осияло неопалимую купину? Это же называется слава Божия. А что такое слава Божия? Слава Божия – это чувственное восприятие присутствия Бога. Помните, что слава Божия – это чувственно воспринимаемое присутствие Бога. Иногда ушами слышишь это присутствие, ты слышишь славу Божию. Иногда очами видишь сияние, красота, цвет, прекрасное оперение, какой-то дивный цветок. Ты понимаешь, это же божественно, здесь слава Божия, здесь Бог присутствует. Ты видишь дивные там облака, которые перятся там лучами солнца, и ты говоришь: это же божественно. Слава Божия, она везде разлита. И когда слава Божия, помните, где она появляется впервые, неопалимая купина Моисей, и оттуда раздается голос. Моисей спрашивает: как тебя звать? Как твое имя? Бог называет свое имя. Эхьяшер Ахьед. Ну, у нас перевод, не поймешь какой. Если переводить буквально: я с вами, такой, какой я с вами. Аз есть, но такой, какой аз есть. Не такой, каким вы меня захотите увидеть. Я всегда с вами. Я ваш помощник и покровитель. Но не такой, какого вы захотите. Вы скажете: у нас Бог вот такой круглый, круглый, круглый, а я буду квадратным, но вам же лучше. Вы скажете: наш Бог на том, на третьем этаже сидит, а я буду в это время вот там, на 10-м этаже. Но вам же лучше. То есть он обещает в своем имени, он обещает свое присутствие, то есть свою славу. Помните, слава – это воспринимаемое присутствие Бога. Он обещает свою славу спасительную, но оставляет за собой полную свободу от человеческих желаний. Потому что люди глупые, Бог знает. И вот когда в нашем переводе Иисус идет по морю и говорит: это я, это я. Это чепуха, конечно. Он же говорит совсем другое. Он же говорит: аз есмь. То есть он повторяет имя Божие. То есть это слава Божия. Ведь поймите, это же изумительная мессианская история, полная символизма. Бессмысленно говорить: шел там он по воде, не шел по воде. Ведь не в этом же дело. Ведь это же мессианская история, полная глубокого символизма. Это богословская история. Или Иисус в Гефсиманском саду. Приходят люди его арестовать и спрашивают: ты ли Иисус из Назарета? Он им отвечает: это я. А они падают все навзничь. Это ты? Я. А в чем мне падать-то? Но это в нашем переводе все. Ну там же все не так. Там опять же звучат богословские моменты. Да, биография, история, журналистика, да-да-да, все это было. Но не в этом же дело. Ведь не это интересует авторов, а интересует, что за всем этим стоит. И тут уже, конечно, реальность, фотография ни при чем. Они спрашивают: ты ли Иисус из Назарета? А он говорит: аз есмь. Он произносит имя Божие, а имя Божие нельзя произносить. Они падают в ужасе. Ведь таких моментов в Евангелиях очень много, очень много. Замечательная мессианская история – это, конечно, история детства, где, помните, рождение в хлеву, это постоянное сравнение с Моисеем, это истребление младенцев, этот Ирод, это бегство в Египет. То есть постоянное вот это сравнение с первым спасителем, с Моисеем, но он выше Моисея. Мессианские истории, формируются они так богословски постепенно, насыщаются книги Нового Завета. Появляются новые формулы миссии, катехизации, формальный материал миссии среди иудеев. Например, начало послания к римлянам, 3, по-моему, 4 стихи. Формулы миссии среди язычников, когда уже христианство начинает распространяться. Ну, возьмите вы, предположим, первое послание к фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих, языческая миссия. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Смотрите, это как раз мессиологическая формула для язычников. Обратиться от идолов, которые мертвые и лживые боги, ложные боги, к Богу живому и истинному, к единому Богу. Ну, на это были способны многие в то время. Дальше. Ожидать с небес... Многие ожидали. Вспомните Вергилия, его 4-я эклога. Это же 40-й год до Рождества Христова. Уже ожидают с небес Спасителя, который родится от Девы. Это в Риме римский поэт. И его Бог воскресил из мертвых. А это важно. Это важно доказать. Как это так? Это заставляет задуматься. На это надо напирать. Помните, Павел в Афинах приходит на базарную площадь и начинает говорить об Иисусе, которого Бог воскресил из мертвых. О воскресении Иисуса люди стоят, слушают недоумение. Ну, Иисус – это какое-то восточное божество, наверное, понятно. А воскресение по-гречески «анастасис». Анастасия – это, наверное, богиня такая, Анастасия. Иисус – Бог. И Анастасия – богиня. Ну, это не очень интересно, поэтому говорят, иди, другой раз тебя послушаю. Но когда они начинают понимать, что речь идет о восстании из мертвых, то они приходят в ужас, и вообще, как его там не побили, я удивляюсь, потому что для грека это же чудовищно, это же чудовищно. Как это? Человек умер, его похоронили. Ну, вот вы свою тетушку 3 месяца тому назад похоронили, и вдруг сегодня вы сидите там, чай пьете, смотрите телевизор спокойненько, звонок раздается в дверь, вы открываете, и после 3 месяцев она из гроба встает и входит к вам. «Здрасте, я ваша тетя!» Очень приятно. Для грека это что-то чудовищное. Само понятие воскресения – это что-то чудовищное, потому что смерть избавляет человека, потому что сома – сема. Тело – это гроб души. И когда тело умирает, душа освобождается. А тут говорится, это надо было понимать, это надо было доказывать, почему вся 15 глава 1 послания к Коринфянам посвящена именно этому вопросу, где Павел, ну как он может, но пытается объяснить, что же он понимает под воскресением. Вовсе не то, что вы думаете, это не трупы лезут из могил. Это все страшно интересно. Появляются эти формулы, формулы внутрицерковного и, наконец, формулы богослужебного прославления, словословия, аккламации. «Яко ты», ну, как у нас, вот «Отче наш» читается потом, «Яко твои царствия, силы и слава Отца и Сына». И так, вот подобные формулы, словословия, там «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу». Особенно много таких моментов в книге Откровения и гимны, и, конечно, песнопения, и гимны, если поначалу. Это сейчас вы приходите в церковь, и там одно и то же поют каждый день, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ну, по уставу, да, вот есть актоих, есть минеи, вот по ним и шпарят уже несколько сотен лет одно и то же. Но поначалу-то ведь ничего этого не было. Сначала, как Павел пишет, вы приходите, сходитесь, у каждой из вас есть псалом, есть молитвословие, есть молитва, есть пение какое-то, только... Делайте так, чтобы не мешать друг другу поочередно. Все было харизматично. Все были и композиторами, и певцами. Это было очень харизматическое богослужение. Каждый принимал участие как по вдохновению Духа Святого. Теперь по уставу, как у иудеев. Все по уставу все делали, по закону. А тогда по свободе, по вдохновению. Ну вот оно постепенно складываются, конечно, какие-то уже всеми любимые гимны. А вот вспомните вы Евангелие от Луки, гимн Захарии, гимн Елизаветы, гимн Девы Марии, гимн Симеона Богоприимца. А потом сколько прекрасных гимнов Откровений, которые вообще называют Евангелие, состоящее из песнопений, апокалипсис, ну и так далее. Ну вот, пожалуй, все.
1: Прозвучала заключительная часть лекции архимандрита Иоануария Ивлиева «Предание, сформировавшее Писание Нового Завета». Лекция была прочитана в конференц-зале «Радио Град Петров» в рамках цикла «Щедрая среда».

0: Песнопение всеночного бдения «Великое словословие» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в эфире радио «Град Петров» прозвучит лекция иерея Сергия Чирыкова «Книга псалмов в христианской церкви», прочитанная им в рамках цикла «Щедрая среда» в конференц-зале радио «Град Петров».
2: Наша встреча сегодняшняя посвящена книге псалмов. Книга псалмов, наверное, является самой популярной и известной книгой из всех книг Ветхого Завета. Ветхий Завет для нас со стороны представляется какой-то такой глыбой, неприступной к чтению, постижению Ветхого Завета. Иногда трудно как-то подойти. Евангелие для нас более как-то близко и понятно. А Ветхий Завет – это целый мир, зачастую для нас, людей 20-21 века, достаточно незнакомый. Но вот книга псалмов, она, наверное, исключение из правил, хотя тоже можно задаться вопросом, что эта книга написана очень давно. Один из псалмов надписан именем Моисея, и если время его жизни мы относим к 15-13 веку до Рождества Христова, то, как видим, начало псалмотворчества в Израиле, оно на 3 с лишним тысячелетия отстоит от нас. И, конечно же, это язык и мир, который отстоит от нас по времени очень далеко и зачастую, может быть, трудно понятен нам сейчас. И, однако, стоит заметить, что книга псалмов, она оказывается самой востребованной книгой среди христиан. И вот если мы обратимся, например, к богослужению нашему христианскому, то, казалось бы, Евангелие, которое составляет сердцевину нашей жизни со Христом, оно читается небольшими отрывками, а сейчас вот Великий пост, так и вообще не дождешься, когда же мы услышим за богослужением Евангелие. А книга псалмов, она пронизывает богослужение от начала до конца. С одной стороны, сама структура службы христианской, она построена, соткана из псалмов. Ну, мы знаем, что есть, например, богослужение вечерня, которое начинается 103-м псалмом. Затем следуют псалмы, которые поются хором по первой строке. Мы знаем их: «Господи, воззвах, услыши меня». Конечные псалмы, 33-й, например, вот сейчас Великий пост, мы видим это. Ну и на всеночном бдении он тоже поется. Если мы обратимся к утреннему богослужению, утренний, то здесь тоже начинается она большей частью с 6 псалмов избранных. В середине утренней, особенно торжественной утренней, это псалмы, которые у нас называются «Палилей», в которых звучит рефреном фраза «Яко вовек милость его», отсюда происходит это слово «палилей», но заканчивается утренне хвалебными псалмами. Есть еще богослужение, которое тоже состоит из псалмов, это часы, например. Каждый час он имеет свои избранные 3 псалма, которые составляют суть, можно сказать, вот этих богослужений часов. Но кроме вот этих псалмов, которые составляют службу, мы знаем, что псалтирь еще и читается за богослужением по определенному расписанию, как и другие книги Священного Писания, и не только. И вот псалтирь, как я уже сказал, Евангелие, например, там читается маленькими частями, а псалтирь читается у нас по расписаниям целиком, за неделю прочитывается, хотя это 150 псалмов, а Великий пост по расписанию даже 2 раза в неделю она прочитывается. Таким образом, мы можем сказать, что наше богослужение христианское, оно не то что непредставимо без псалмов, но, по сути говоря, как я уже сказал, соткано из них. И таким образом, книга «Псалтирь» оказывается в центре христианского богослужения, значит, в центре христианской жизни. Вот это такое, может быть, в какой-то степени парадокс, что книга ветхозаветная, но оказывается в центре нашей христианской жизни. Почему это так? Более того, мы можем сказать, да, псалтирь – это гимны, это молитвы, обращенные к Богу, но эти молитвы, это гимны относятся к Ветхому Завету. Читая псалтирь, мы встречаем с вами тексты, которые с христианской точки зрения довольно-таки так подозрительно звучат, которые выражают какие-то гневные, мстительные чувства, которые с христианской точки зрения не должны иметь места нашей христианской духовной жизни. И однако, несмотря на это, церковь не создала какой-то новой псалтири, то есть нового собрания гимнов, молитвенных текстов, которые бы заменили псалтирь. Нет, церковь за богослужением молится именно вот этими ветхозаветными молитвами, псалмами. Это тоже, конечно же, требует нашего вот осмысления богословского, почему это так. Ну и из этого, конечно же, вытекает и значение псалтири для нас. Мне кажется, здесь стоит еще обратить внимание, говоря о значении псалтири, на то, что псалтирь является частью Священного Писания, Слова Божьего. Писание – это Слово Бога. Псалтирь в этом смысле, она является ответом человека на это Слово Бога. То есть, если мы Священное Писание рассматриваем не только как Слово Божье, но как историю взаимоотношения Бога и человека, историю общения Бога и человека, то псалтирь здесь оказывается как бы в центре, потому что здесь не только мы слышим голос самого Бога, но слышим ответный голос человека. Вот эта диалогичность, что ли, псалтири, она, мне кажется, как раз также и раскрывает значение этой книги для нас, христиан. То есть псалтирь – это ответ человека Богу, это диалог, который разворачивается между человеком и Богом, а значит, псалтирь оказывается такой центральной книгой Священного Писания. Что же такое псалтирь, когда мы открываем эту книгу, что мы видим, что она из себя представляет? Ну, в первую очередь, стоит сказать о названии. Все знают, но напомним, тех, кто не знает, для тех, кто забыл. Само слово псалтирь, оно греческое слово. Происходит оно от глагола псалло, которое означает перебирать, щипать струны. И отсюда происходит слово псальмос, который означает уже песнь, исполняемая под музыкальное сопровождение, вот в частности, этого струнного инструмента, большей частью. И псалмы, псалтирь, так книга называется в греческом тексте, в греческом переводе Священного Писания, который по-другому называется перевод 70 толковников или септуагинта. Это перевод Священного Писания, начало которого связано с третьим веком до Рождества Христова еще, то есть это древнейший перевод Священного Писания. Ну и, к слову сказать, наша славянская псалтирь, она происходит из этого греческого перевода, то есть это перевод как раз септуагинты. О переводах, может быть, еще мы чуть-чуть скажем, в связи с тем, что славянская псалтирь переведена с греческого, а наша русская, русский синодальный текст, в том числе и книги псалмов, это есть перевод с еврейского текста, мы можем увидеть некоторую разницу в тексте. И иногда, обращаясь к тексту, читая славянскую псалтирь, обращаясь к тексту и пытаясь найти какой-то эквивалент славянскому непонятному слову, в русском тексте можем его вообще и не найти, или совсем другое слово найти, потому что эти тексты основываются на разных текстовых изводах. Ну, это тоже, наверное, требует какого-то такого осмысления, потому что мы видим два, получается, текста. Какой же текст более правильный? Это уже немножко другой вопрос, а сейчас просто можно заметить о разнице переводов. Итак, в греческой Библии, которая стала на самом деле церковной Библией, потому что еврейский текст, он для христиан мало имел в истории значения. В первые века христианства христиане в основном были после первого века уже в основном из язычников. И, конечно же, еврейского языка практически никто не знал. И Священное Писание в церкви распространялось именно на греческом языке. В еврейской Библии, в еврейской традиции, хотя, когда мы говорим еврейской традиции, то, противопоставляя переводу 70, это тоже, может быть, не совсем правильно, потому что перевод 70 тоже из иудейской среды возник. Это не памятник какой-то египетской или греческой литературы. Но, тем не менее, в еврейской Библии, в еврейской традиции книга псалмов совсем по-другому называется. То есть в греческой Библии это собрание вот этих гимнов. А в еврейской Библии псалтирь называется книга хвалений, сефер тегилим. Вот это слово «хваление», оно однокоренное нашему известному слову, которое у нас в богослужении, в молитвах осталось без перевода, «аллилуйя». Это вот как раз однокоренное слово к слову «тегилла» – «хвала», которое лежит в основе именования этой книги в еврейской Библии. Именование книги «хваления» в еврейской Библии тоже ставит определенный вопрос или проблему, потому что если мы открываем книгу псалмов и читаем ее, то мы видим, что, может быть, даже большинство псалмов, но, во всяком случае, значительная часть, отнюдь не хвала Богу, а это больше крик к Богу о помощи, Это псалмы, которые в библеистике сейчас принято называть псалмы жалобы, псалмы плачи. Но в нашей такой, может быть, церковной православной традиции мы их больше так называем молитвенные или молитвенно-покаянные. И так вот эти псалмы плачи, жалобы, они превалируют в псалтире, однако еврейская псалтирь называется «Книга хвалений». И вот это тоже вопрос, который мы, может быть, должны сегодня немножко его коснуться. Почему это так и как это объяснить? Ну, вот это что касается именования. Что касается структуры этой книги, ну, когда мы, опять же, обращаемся к псалтире, то для нас, читающих эту книгу, структура зачастую как-то совершенно не видна, потому что, ну, мы видим отдельные псалмы, 150 псалмов. Но увидеть какую-то группировку этих псалмов по определенным каким-то темам или жанрам, этого мы можем и не заметить, и не увидеть. И тем не менее, в самой псалтире мы встречаем такую структурированность. Книга «Псалтирь» состоит или разделена в самом тексте на 5 частей, 5 томов или 5 книг. Как это мы можем увидеть? В конце псалмов, которые завершают каждую из этих 5 частей, мы встречаем конечное словословие или благословение. Вот, например, первый том «Псалтири» — это первые 40 псалмов. И в 40-м псалме мы встречаем такую фразу, которая заканчивает этот псалом и одновременно первый том. «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. Аминь, аминь». И вот такие благословения мы встречаем и в конце 2-го, и 3-го, и 4-го тома Псалтири. Вот, например, 71-й псалом заканчивает 2-й том. «Благословен Господь, Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится слава Его вся земля. Аминь и аминь». Здесь еще прибавляется такая фраза, которая указывает тоже, наверное, на, с одной стороны, на структурные особенности псалтири, с другой стороны, на, может быть, и историю происхождения псалтири. Здесь сказано: «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева». Ну вот, интересно то, что еще половина псалтири впереди. Мы знаем, псалтирь именуем Давидовой, а здесь уже сказано, что кончились его молитвы. Итак, вот таких указаний на концовки разделов мы имеем 5, как я уже сказал, 5 томов. И это, конечно, уже позднее редакторские замечания. Не изначально псалтирь вот так от начала до конца было написано. О чем они говорят? Это такое, может быть, тоже богословская мысль здесь выражена. Мы знаем, что есть 5 книжия Моисея, 5 книг в еврейской традиции называется «Тора». Учение, закон. И вот в этом смысле 5 томов псалтири можно рассматривать как, поскольку псалтирь, мы сказали, это такое слово человека к Богу. Если 5 книг Моисея – это слово Бога к народу Израилю, дар Божий народу Израилю, то 5 книг псалмов – это как бы ответ Израиля Богу. В этом смысле здесь усматривают такие параллели. Кроме вот этого разделения на 5 частей, мы можем сказать, что изначально, наверное, псалмы бытовали в отдельных различных сборниках, которые потом уже были объединены в одну книгу. Что на это указывает? На это указывают, например, повторы, которые мы встречаем в псалтире. Ну вот известный псалом 13-й. «Речей безумит в сердце своем, нет Бога». И дальше следует описание греховности человеческого рода, людей. Вот этот псалом 13-й, он имеет свое соответствие в 52-м псалме. Если мы откроем 52-й псалом, то мы увидим, что это почти тот же самый псалом. Ну и вот это может быть примером того, что одни и те же псалмы находились в разных сборниках изначально, но потом эти сборники были объединены, но псалмы так и остались на своем месте. У меня здесь вспоминается анекдотическое заявление нашего преподавателя по поводу этого псалма. Мы знаем, что в церкви иногда очень так быстро читаются кафизмы, чтения псалтири. Псаломщик торопится, иногда там какие-то сокращают псалмы. И вот он нам говорил: только, пожалуйста, сокращайте осмысленно. Не нужно сокращать таким образом. Речей безумит, в сердце своем нет Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Если мы обратим внимание на сами псалмы, то увидим, что большинство псалмов имеет так называемые надписания. Надписания. Эти надписания, чаще всего у нас это, наверное, первый стих, псалма. Эти надписания содержат, в частности, различные имена. И вот здесь мы можем несколько слов сказать об авторстве псалмов, наверное. В большинстве своем, хотя как в большинстве, псалмов 150, но 70 или 80 псалмов, надписаны из них именем Давида. Но мы знаем, что в традиции книга псалмов называется Давидова псалтирь, но не только имя Давида встречается в псалмах. Мы видим с вами псалмы совсем другими именами. В частности, вот в ряду 40-х псалмов, вторая как раз книга, здесь написано начальнику хора учение сынов Кореевых, 41-й псалом. И так тут дальше 43-й, 44-й. Встречаются имена Асафа, Идифума, Ифама и так далее. И как же тогда быть? Кто же автор псалмов? Давид или вот эти имена, которые написаны у нас в заголовках псалмов? Здесь, конечно же, следует помнить о том, что понятие авторства, авторских прав, о которых мы можем сейчас говорить, совершенно по-другому воспринималось в древности. Как говорил Сергей Аверинцев, если в древности каждый свои какие-то великие мысли надписывал именем какого-то своего знаменитого предшественника, отдавал ему, то сейчас каждый норовит свои ничтожные мысли подписать своим собственным именем и бороться за авторские какие-то права. Так вот, в древности, конечно, такого понятия авторских прав не существовало, а была традиция, то есть тот или иной мудрец, псалмопевец, принадлежащий к пророческой какой-то школе, традиции, он продолжал дело своего великого предшественника, и то, что он записывал, он, конечно, не своим именем подписывал, а подписывал именем предшественника. Таким образом, традиция, заложенная Давидом или пророком Исаией или царем Соломоном, она и дальше в веках продолжалась. И вот в этом смысле книга псалмов как раз является таким примером. Да, в книгах царств мы встречаем такую фразу, что Давид – сладкий певец Израилев. В книге «Паралипоменон» мы читаем с вами о том, как Давид организовал различные служения при скинии и будущем храме. И главной особенностью этого служения было служение левитов, которые, в отличие от Пятикнижия, где они просто помощники священников в принесении кровавых жертв, в книге «Паралипоменон» левиты – это главным образом певцы, музыканты, псалмопевцы. Их обязанностью главной является славословить Господа. И вот имена, которые перечисляются в книге «Паралипоменон» вот этими левитами, певцами, музыкантами, которых Давид организовал, разделив на служение череды, эти имена как раз встречаются в заголовках псалмов. То есть это и сыны Кореевы, и Асаф, и так далее. Таким образом, мы можем увидеть здесь как раз определенную связь. Давид заложил начало псалмопения и псалмотворчества в Израиле. Заложил как своим собственным примером, то есть составил какие-то псалмы, может, много псалмов составил. Но он также организовал вот это служение в храме в среде этих левитов, певцов и музыкантов. Дело Давида продолжалось, тем более, что книга «Паралипоменон» – это книга уже после пленного времени, и она, большей частью, даже описывая прошлое Израиля, она исходит, конечно же, из реалий, которые связаны уже с послепленным временем, когда храм стал средоточием религиозной жизни Израиля, и храмовое богослужение, конечно, имело большое значение. Здесь вот как раз эти левиты, певцы, музыканты занимали ту роль, которую, может быть, до пленное время они не имели или имели не в такой большой степени. Таким образом, вопрос авторства псалмов решается, конечно же, не таким образом, что Давид от начала до конца написал псалтирь, а в целом псалтирь – это выражение той традиции, основу которой заложил царь Давид. Даже вот эти надписания, которые мы встречаем с именами Давида в еврейском «Ле Давид», они тоже отнюдь не всегда могут обозначать принадлежность, то есть что псалом принадлежит именно Давиду. Это надписание может означать, что и псалом посвящен Давиду, или написан в духе Давида и так далее. Вопрос авторства, конечно, связан с историей формирования псалмов. Вот я уже сказал, что мы можем, наверное, говорить, что псалтирь имела долгую историю своего формирования, и псалмы изначально, наверное, бытовали в каких-то отдельных, более меньших собраниях, чем мы это видим сейчас. Но вот на это также может указывать то, что мы видим целые группы псалмов. Ну вот, например, я уже сказал, что в 40-х псалмах мы постоянно встречаем надписание псалмы сынов Кореевых. Вот, наверное, был сборник, принадлежащий именно этой группе людей. В конце псалтири мы встречаем с вами целый ряд псалмов, начиная с 119-го, которые имеют надписание «Песнь восхождения». Это тоже псалмы, принадлежащие к определенному сборнику, скорее всего, связанные с паломниками. То есть это псалмы, которые воспевали паломники, шествуя в Иерусалим на праздник и поднимаясь к Иерусалиму в горы, поднимаясь на Храмовую гору. Вот эти псалмы – песни паломников. Есть псалмы, которые озаглавлены «Аллилуйя», так называемые «Аллилуйные псалмы». Тоже, может быть, составляли какой-то отдельный сборник. Здесь, конечно же, многое сокрыто от нас, как это было на самом деле. Мы только можем предположения какие-то высказывать. Тем не менее, все эти моменты свидетельствуют о длительной истории формирования книги псалмов. Ну вот я уже начал говорить о надписаниях. Псалмы имеют надписание. Они тоже, может быть, не, может быть, более позднего происхождения. В этих надписаниях мы встречаем разные указания. Но в частности, встречаем имена, которые могут указывать на авторство, а могут указывать на принадлежность к тому или иному собранию. То есть была Давидова псалтирь, была псалтирь сынов Кореевых и так далее. Кроме этих указаний, в надписаниях мы встречаем также какие-то, может быть, литургические, богослужебные указания, термины, большая часть которых иногда затруднительна для точного объяснения и понимания. Ну, например, много псалмов имеет такое надписание начальнику хора. Ну, для нас сразу встает образ кого? Регента, управителя хора. Но это перевод еврейского текста. Это связано действительно с каким-то человеком, управляющим хором. Но если мы обратимся, и вот это как раз пример разницы в переводах, если мы обратимся к греческому тексту, ну и кто не может греческому, к славянскому, конечно, то мы увидим, что там совсем по-другому звучит это начальнику хора. Там никакого начальника хора вы не встретите. Вместо начальника хора в славянском тексте везде стоит «в конец». Конец. Что это в конец означает? Толкователи древности христианские, они говорили о том, что вот это в конец указывает на характер псалма. То есть, что этот псалом говорит о будущем, ну, либо о Мессии, либо о конце мира, связано с каким-то будущим конечными событиями. Таким образом, вот это надписание, которое появилось в греческом тексте, оно имело основание иносказательной трактовки псалмов. Ну, кроме этого, встречаются, относящиеся, может быть, к богослужению, к литургическим терминам, различные музыкальные инструменты или названия мелодий, которые исполнялся псалом, но, опять же, скажу, что это зачастую не всегда поддается к ясной расшифровке. В псалмах, если говорить о литургических каких-то замечаниях, к сожалению, это вы не встретите ни в славянском тексте, и часто и в русском тексте не встретите, только в каких-то особых изданиях, вот, например, в Брюссельской Библии. Псалом разделяется на несколько частей, в конце каждой стоит слово «села» еврейское. Тоже является такой загадкой для толкователя это слово. Чаще всего оно рассматривается как указание на какую-то, может быть, паузу или необходимость сделать какой-то поклон или какое-то такое литургическое действие в этот момент псалма. Также в надписаниях мы встречаем исторические моменты, связанные с историей или то, как псалом связывается с тем или иным событием. Но зачастую, чаще всего, то есть, наверное, всегда, это события из жизни Давида. Ну вот 58-й псалом, 59-й. Здесь вот, например, «Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его». Это 58-й или 59-й. «Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией, Месопотамской, с Сирией Цаванской, когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной» и так далее. Традиционные православные, церковные толкователи рассматривают эти надписания как действительные указания повода, с каким связано написание псалма. Другие видят в этом, может быть, лишь какую-то отсылку к времени Давида, потому что в самом псалме, и это тоже является очень интересной, характерной особенностью псалмов, в частности, плач и жалоб, в самом псалме мы не находим каких-то конкретных соотнесений с жизнью Давида, с тем, что происходило, с тем надписанием, которое мы встречаем в начале псалма. То есть, в общем и целом, здесь предстает образ Давида как человека гонимого и преследуемого Саулом, но в самом псалме конкретики вот этой истории взаимоотношений Давида и Саула мы не находим. И поэтому современные исследователи иногда говорят о том, что эти псалмы тоже не самим, может быть, Давидом написаны, а они написаны людьми, находящимися в той же ситуации, что и царь Давид когда-то. И они описывают свою ситуацию, но вспоминают образ царя Давида, которым вдохновляются. Вообще нужно сказать, что вот эти псалмы, плач и жалобы, они основаны на определенном духовном образе, образе царя Давида из первой книги царств. Мы знаем, что царь Давид правил в Израиле, но до того, как он воцарился, первая книга царь рассказывает длинную историю его сложных взаимоотношений с первым царем, с Саулом. И вот именно в первой книге царств Давид не царь, обладающий властью, изображен, а человек, преследуемый, гонимый, вынужденный оставить свою землю, вынужденный скитаться и так далее. И вот этот образ царя Давида, несправедливо преследуемого Саулом, но в этом сложном положении, сохраняющий верность Богу, упование на него, он послужил основой для целого религиозного настроения, движения в Израиле, которое мы встречаем не только в псалмах, но и в пророческих книгах, так называемых бедняков Господних, нищих Господних, которые как раз переживали, может быть, очень непростое свое социальное положение, тоже не находили в этой жизни справедливости, не находили поддержки, не находили опоры, защиты. И все свое упование и надежду они возлагали на Бога. И вот в образе царя Давида из первой книги царств они черпали вдохновение. Царь Давид был гоним, но уповал на Бога, и Бог за это его вознаградил, он возвел его на престол. И вот псалмопевцы, также вспоминая этот образ Давида, надеются на то, что рано или поздно Бог воздаст и им благом, уповающим на Бога, как когда-то воздал царю Давиду. Говоря о псалмах, когда говоришь о каких-то вводных вещах, то, конечно же, нужно, прежде чем, может быть, читать псалмы, немножко сказать, что разные псалмы мы встречаем в книге псалмов. Разные по содержанию, по жанру своему. Но вот главным образом псалмы можно разделить по содержанию, по настроению на две большие группы, одна из которых может быть обозначена как псалмы плач и жалобы. Сейчас мы прочитаем некоторые из этих псалмов, чтобы понять, что это за тексты. А вторая большая группа – это псалмы, как раз гимны, хвалы, хвалебные, которые прославляют Бога, Творца. Но кроме вот этих двух больших групп, мы встречаем псалмы, и которые не всегда можно рассмотреть как какую-то молитву к Богу, либо хвалу. Это псалмы, скорее, как некое такое размышление перед лицом Божьим. Например, первый псалом «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых» и так далее. Это не плач и не гимн, это размышление о праведности, о роли закона, Торы в жизни человека, в жизни израильтянина. Есть псалмы, нельзя сказать, тема которых, но одно из главных действующих лиц которых – это царь. То есть это псалмы, которые либо говорят о царе, либо предлагают молитву царя. И вот среди этих псалмов много псалмов, которые в нашей христианской традиции называются мессианскими, то есть относящимися к Иисусу Христу, к Мессии. Мы попытаемся сейчас что-то из того, что я сейчас сказал, увидеть на примерах. Я уже сказал, что в Псалтире очень много псалмов, которые можно обозначить как плач и жалобы. Отчасти уже мы сказали с вами в завершении предыдущего нашего раздела, что эти псалмы часто связаны с жизнью и образом царя Давида, когда он был преследуем со стороны Саула. Но иногда эти псалмы совершенно не связаны напрямую с жизнью Давида. Ну и вот, например, такой пример плачевного псалма – это псалом 12. Ну, мы могли бы и многие другие прочитать, но, например, обратимся к такому. Он очень так строго структурирован, и мы можем увидеть на примере его, что представляет собой такой жанр псалмов. Начальнику хора псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня». «Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной. Призри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшем меня». «Буду петь имени Господа Всевышнего». Ну вот в этом псалме 6 стихов, и он четко так разделяется на три части, которые чаще всего и присутствуют в таких псалмах. С одной стороны, они выражают некую проблему, состояние или положение псалмопевца, исходя из которой он кричит, вопиет и обращается к Богу. В данном случае это 2 и 3 стих. Здесь несколько предложений, которые начинаются словами «доколе». Вторая часть псалма – это обращение к Богу, это просьба, прошение. «Призри, услышь меня, Господи Боже мой». Ну и завершается псалом выражением твердой уверенности в Божье спасение. Ну вот сейчас мы еще, может быть, псалом какой-нибудь прочтем, мы увидим, что иногда это связано с тем, что кажется, что уже Бог ответил псалмопевцу, и у него изменилась ситуация, и он благодарит Бога. Но здесь не ясно, изменилась ли ситуация или нет, лишь выражается твердая надежда и упование. «Я же уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем». Ну вот, кстати, разделение на три части здесь еще подчеркивается троекратным употреблением имени Божьего. Если вы обратили внимание, три раза здесь употребляется имя Господь, за которым скрывается имя, открытое Моисею. И оно здесь как раз со структурой псалма связано в каждой части по одному разу. Конечно же, читая псалмы, мы должны обращать с вами внимание на какие-то слова, которые, может быть, звучат у нас в каком-то нам привычном смысле, а зачастую оказывается смысл несколько, может быть, иной. Или, обращаясь к еврейскому тексту, мы обретаем какие-то новые значения, новые смыслы. И вот, в частности, здесь «уповаю на милость Твою». Слово «милость» в еврейском тексте, чаще всего наш русский перевод связан с этим еврейским словом «хесед», которое означает, у нас переводится как «милость» большей частью, но первое значение этого слова, если мы обратимся к словарю, то это будет «верность», «преданность», а уже дальше «доброта», «любовь». И вот можно сказать, что объединяя эти два значения, мы получаем, что «хесед», о котором очень часто говорит в Священном Писании, «милость» – это верность в любви. Такое понятие, которое лежит в основе нашей надежды, веры по отношению к Богу. Бог – это тот, кто верен. Верен, в частности, в любви своей к человеку, который не отступает, и на него можно положиться. И многие понятия и слова, они выражают чаще всего эту Божью верность, потому что это важно для основания жизни человеческой. И вот псалмопевец выражает эту уверенность в Божьей милости, как верности в любви. Вот это один из примеров плача, раз я уж начал говорить о таких важных богословских понятиях, то мы можем обратиться еще к другому псалму, который принадлежит к другому жанру. Вот я сказал, есть плач, сейчас мы еще несколько слов о нем скажем, а есть другой разряд псалмов, это гимны. И вот один из гимнов – это 99-й псалом, который так у нас и озаглавлен – «Псалом хвалебный». «Воскликните Господу, вся земля, служите Господу с весельем, идите перед лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалой. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Ну вот пример хвалебного гимна. Чаще всего мотивацией, что ли, основой для хвалы Богу являются либо дела Божьи в творении, и мы встречаем с вами многие псалмы, где говорится о Боге-творце, и за это он прославляется и восхваляется. Например, знаменитый псалом «Благослови, душа моя, Господа», 103-й, который о творении воспевает Бога-творца. А с другой стороны, говорится о делах Бога в истории главным образом, конечно, Израиля, и за это тоже воздается ему хвала, тоже основа для хвалы. Например, 104-й, 105-й псалмы – это псалмы, выражающие хвалу Богу, действующему в истории Израиля. А есть среди гимнов хвалебных и псалмы индивидуального, что ли, характера, которые прославляют Бога за какое-то событие в жизни отдельного человека. Такая индивидуальная хвала. Ну вот 99-й псалом – это хвала от лица общины, конечно. Здесь мы видим призыв прославить Бога. И в конце этого псалма выражается такое кредо, в котором опять же встречается это слово «милость», о котором мы уже сказали. Но здесь встречается еще два важных таких богословских понятия. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». За что псалмопевец здесь хвалит и благодарит Бога? Благ Господь. Что такое благ Господь? Вот, наверное, это трудно очень в мире нам увидеть, это благость. Мы видим, что мир, наоборот, наполнен несправедливостью, наполнен тем, что по нашим представлениям не должно было бы быть. И зачастую действительно можно вопросить Бога, почему это так происходит. Но вот псалмопевец, выражая свою хвалу, он как бы за завесу того, что мы сейчас наблюдаем в мире, проходит, чтобы увидеть благость Бога. И на этой благости Его основать свою жизнь. О милости я уже сказал, это верность в любви. Истина Его в рот и рот. Истина тоже. Вот вообще милость и истина – это два понятия, которые очень часто рядом стоят в псалмах. И истина для нас звучит это как такое правдивое. Но на самом деле в еврейском тексте в данном случае истина – эмуна. Это слово, опять же, однокоренное слово «вера». А опять же здесь подчеркивается некая верность, то есть истинность в смысле соответствия, всегдашнее, постоянное соответствие тому, что Бог задумал, тому, что Бог говорит, тому, что Бог делает. И вот эта верность Бога, которая выражается самыми разными понятиями здесь, она, конечно, является таким основополагающим богословским понятием, которое, в частности, не только в Священном Писании в целом, но в псалмах постоянно встречается, и об этом они говорят. Вот, возвращаясь к псалмам-плачам, 12-й псалом мы прочитали, мы видим, что псалмопевец говорит о какой-то своей очень такой сложной ситуации, но ничего конкретного мы здесь не читаем. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец, доколе будешь скрывать лицо Твое от меня, доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь, доколе врагу моему возноситься надо мной». Единственное, что мы можем сказать, что, по-видимому, кто-то его притесняет, говорится о каком-то враге. Но ничего конкретного, что переживает псалмопевец, мы здесь не видим. Вот это отсутствие какой-то конкретики в псалмах, в частности, плачах, оно помогает сделать псалом универсальным. То есть, несмотря на то, что некоторые псалмы, описывающие бедствия псалмопевца, связываются с историей царя Давида, как я уже сказал, конкретика какая-то отсутствует. И это замечательно, потому что это делает псалом универсальным. То есть каждый человек может применить его, читать его в разных совершенно каких-то непростых ситуациях, совершенно не связывая, может быть, с какой-то определенной историей Священного Писания. Ну вот псалом, может быть, известный нам, 3-й псалом. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит передо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Ну вот опять говорится о каких-то врагах, сокрушениях, поражениях. Но опять же, это только лишь образы. А мы не очень можем понять, что же в действительности переживает псалмопевец. Таким образом, псалом становится действительно универсальным. Но это третий псалом из шестопсалмия. Среди этих псалмов плачей мы встречаем псалом, который для нас, христиан, имеет особое значение. Это 21-й псалом. Псалом, который разные комментаторы по-разному, да, но мы знаем, что начало этого псалма точно произнесено Господом нашим на кресте. «Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня». Некоторые считают, что и дальше, может быть, Господь произносил этот псалом, но евангелисты оставили нам только первые слова. Вот это тоже псалом, псалом плач, но псалом, который уже связывается со Христом. Как это происходит? Ну, давайте немножко тоже прочтем, хотя он пространный. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головой. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Ну, дальше здесь много говорится о страданиях псалмопевца и о врагах, которые представлены здесь в виде таких звериных образов: лев, псы, быки. Опять же скажу, что не так очевидно, что в действительности происходит. Некоторые стихи из этого псалма соотносятся в Евангелии со страданиями Христа. Начало этого псалма, наверное, нам раскрывает богословие псалмов плачей. Эти псалмы о чем главным образом говорят? Они говорят, что человек переживает в своей жизни отсутствие присутствия Божия. И мы можем сказать, что ведь это состояние на самом деле переживает не только какой-то человек преследуемый, но и мы в своей жизни, нельзя сказать, что постоянно ощущаем Божье присутствие. Но здесь, конечно, такая критическая ситуация. Ситуация, в которой псалмопевец говорит о том, что он не видит действенного присутствия Бога. И вот это составляет богословскую проблему, богословский вопрос, который выражается в этих псалмах плача. Как осмыслить это отсутствие присутствия? Некоторые современные люди скажут: «Ну, мы не ощущаем Бога, потому что Его и нет». Псалмопевец, мы видим, совершенно так не думает. Несмотря на то, что в псалмах, вот в этих псалмах-плачах, выражается зачастую мысль о том, что виноват в том, что сейчас происходит, сам Господь Бог. И в том, что псалмопевец не ощущает его присутствие, тоже виноват Бог. А за собой псалмопевец чаще всего не видит никаких преступлений, которые могли бы вызвать это отсутствие божественного присутствия. Сказать, как это понятие осмыслить? То есть с нашей христианской позиции мы, конечно же, можем сказать, что человек грехом отделяет себя от Бога и лишает этого присутствия. Поэтому, когда человек переживает это отсутствие божественного присутствия в своей жизни, это вызвано его отделенностью от Бога, в конце концов, его греховностью. Но в псалмах это не всегда так далеко. Конечно же, есть псалмы, например, 50-й псалом, который говорит о греховности, он такой молитвенно-покаянный, но это, еще раз повторю, не распространенное выражение чувств и мыслей псалмопевцев. И вот христианская традиция, относя эти псалмы плача, в частности 21-й псалом, ко Христу, предлагает такой христологический, что ли, ответ на этот вопрос, проблему. Эти слова псалма вкладываются в уста самого Христа. Да? Кто может утверждать, что он безгрешен? Кто может утверждать, что он не совершил греха? Только Христос. И вот эти псалмы плачи, они в христианской традиции истолковываются как голос самого Христа. И вот 21-й псалом – это как яркий пример, может быть, такого истолкования. Это, с одной стороны, мессианское значение псалма, но что это может дать для нашей духовной жизни? А мы знаем с вами, что христианин – это тот, кто призван соединить свою жизнь со Христом. Он призван со Христом прожить жизнь, он призван со Христом умереть, чтобы со Христом воскреснуть и войти в вечную жизнь. И таким образом, как пишет апостол Павел, вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. То есть христианин призван к тому, чтобы, соединившись со Христом, пережить те состояния, о которых, в частности, и псалмы нам предлагают, но не сами по себе, а именно со Христом, чтобы обрести вместе с Ним вечную жизнь. Вот этот 21-й псалом, он длинный, я немножко прочитал, но особенностью этого псалма, может быть, яркой такой особенностью, является резкий переход от повествования о преследованиях и страданиях, это первые 22 стиха, до прославления Бога, 22 стих, «Спаси меня от пасти льва, от рогов единорогов, услышав, избавь меня». А дальше 23-й сразу. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова прослав Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля». Ну и дальше здесь. Все призываются к хвале, в том числе не только Израиль, не только племена язычников, которые должны поклониться перед Богом, но и дальше тут даже сказано «все». 30 стих, нисходящий в персть, то есть, по-видимому, умершие, или хотя бы смертные, да, но и умершие. Все призываются к прославлению Бога. И если мы соотнесем этот псалом с евангельским повествованием, как это делают евангелисты, то мы можем сказать, что он выражает как раз вот это историю страстей Христовых, когда Христос страдает, умирает, а потом воскресает и приходит к прославлению, к новой жизни, которую Он открывает перед человеком. И вот мы можем сказать, что такое духовное прочтение таких псалмов с мыслью о том, что это Христос говорит, и вместе с Ним переживать. Это то, наверное, к чему мы призваны, читая эти псалмы, плачем. С другой стороны, мы должны, наверное, вот еще о чем сказать, что очень резкие слова высказывает псалмопевец в этих псалмах. Ну вот 21-й, там это о врагах, псы, львы, быки и так далее. Но мы можем найти псалом, и который прямо проклятие выражает в связи с преследованиями. Это известный, наверное, самый известный в этом смысле 108-й псалом. «Боже, хвалы моей не примолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые, уста коварные, говорят со мной языком лживым, отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины, за любовь мою враждуют на меня, а я молюсь, воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Ну, обрати внимание на то, что враги, которые здесь подразумеваются, они большей частью, видимо, действуют словом. Язык, слово, тут очень часто эти образы встречаются. Дальше псалмопевец страшные слова говорит: «Поставь над ним нечестивого». «Дьявол достанет одесную его» и так далее. «Когда будет судиться, да выйдет виновным, молитва его да будет в грех». Не будем даже читать, чтобы не испугаться. Вот эти проклятия, как мы и должны их читать, и как их осмыслять должны. Ну вот если мы обратимся к толкованиям, которые должны, может быть, для нас были быть руководственными, иудейские толкования относят этот псалом к истории царя Давида. И вот интересно, что здесь происходит даже некое совпадение такое неожиданное христианского и иудейского толкования. Иудейское толкование относит эти слова, которые адресованы к некому человеку. Вот этого человека они рассматривают как одного из предателей царя Давида. В первой книге царств там рассказывается о том, что был некий Доик идумеянин, который выдал царя Давида, что он там приходил к священникам. Эта история в Евангелии вспоминается. И те дали ему хлебы священные, дали оружие и так далее. Ну и Саул потом расправился через этого как раз Доика и Думенина с этими священниками. И в чем совпадение? В том, что если мы откроем с вами христианское толкование этого псалма, то увидим, что в Новом Завете и потом, естественно, в святоотеческих толкованиях, этот человек, которому адресованы эти страшные слова, это кто? Это Иуда, который предал Христа. Таким образом, этот псалом становится опять, как это, может быть, ни странно, ни страшно звучит, выражением голоса Христа. Вот как это мы можем принять и понять? Если в 21-м псалме мы еще это можем осмыслить, ну, в смысле описания страданий Христа на кресте, да, то как можно в уста Христа вкладывать такие проклятие. Вот здесь мы, конечно, встречаемся с большой проблемой, которую очень трудно как-то, может быть, сразу осмыслить. Но в первую очередь следует сказать, что псалмы плача дают возможность человеку свою боль, свое страдание высказать. Мы часто думаем, что по-христиански нужно молчаливо терпеть. Вроде бы это так, добродетель терпения, смирения. Однако, обращаясь к псалтире, мы видим, что псалмопевец отнюдь не терпит. Он кричит, вопиет, он выражает свою боль, свое страдание, адресуя эту молитву к Богу. То есть, можно сказать, претворяет свое страшное состояние в молитву к Богу. И это для нас тоже такое духовное указание на то, как мы должны действовать. То есть мы, исходя из этого, несомненно, можем обращать к Богу, претворять в молитву всякое наше состояние, не только какое-то такое возвышенно-благодарственное, но и когда мы переживаем какие-то очень нелегкие, трудные времена, когда нам кажется, что и Бог оставил нас, и все у нас вокруг рушится. Это мы не просто даже можем, а призваны и должны претворять и обращать к Богу, чтобы вызвать или, скорее, ощутить ответное действие Бога по отношению к нам. То есть, чтобы обрести вот это действенное присутствие, которого лишается человек, может быть, ему кажется в тяжелом состоянии, он должен это выразить в молитве к Богу. И еще скажем, что плачи, они не являются таким хаотическим, что ли, выражением этих чувств страдающего человека, а как раз предлагают нам некий образец, некий путь и слова, которыми мы можем это выразить, да, как образец молитвы.

этой заповеди. То есть в данном случае, как говорят некоторые отцы, толкователи церкви, Бог приноравливается к состоянию и уровню человека, открывая ему что-то, в частности, какие-то такие нравственные заповеди, нравственные положения. Говоря о, может быть, мстительных чувствах, которые выражаются в таких псалмах, проклятиях, жалобах, плачах, мы можем сказать, что все-таки здесь не только и не столько какая-то месть присутствует, которой псалмопевец выражает, сколько он ведь страдает от того, что не видит справедливого воздаяния, которое должно было бы совершиться по воззрениям Ветхого Завета. Этого он не видит в жизни. И вот он вопиет к Богу, как бы обращая к Нему, не он сам совершает ответные действия по отношению к своим врагам, а он как бы предает в руки Бога вот это воздаяние, о котором сам Бог говорит. То есть в данном случае это тоже такое духовное упражнение, к которому мы не можем его отвергать, и мы призваны, в принципе, к этому, к тому, чтобы в руки Бога отдавать воздаяние тем, кто нас, может быть, обижает, от кого мы страдаем и так далее. И здесь тоже вот то, о чем я говорил, образ царя Давида из первой книги царств встает перед нами. Царь Давид в первой книге царств, он несправедливо был преследован, он уповал на Бога, он в руки Бога предавал воздаяние своему врагу Саулу. Сейчас уже не будем обращаться к этим текстам, мы можем в первой книге царств об этом прочитать. То есть вот эта мысль, наверное, должна для нас быть руководственной, и таким образом мы и можем понять главным образом эти слова, которые псалмопевец здесь выражает. То есть не сам он мстит, хочет отомстить, а предает все в руки Бога и заботится главным образом о справедливости, о правде Божьей, которая должна была воцариться на земле. Ну и еще, обращаясь к церковным толкованиям, говоря об этом, например, 108-м псалме, толкователи указывают на то, что здесь он не столько желает, чтобы это совершилось, а как бы пророчески видит это, исходя из справедливого закона воздаяния, о котором говорил Ветхий Завет, он видит, что человек, который совершает такие безумные действия, он такие последствия обретет. Но мы не должны тоже отвергать просто этот закон справедливого воздаяния, исходя из заповеди о любви и прощении в Новом Завете, потому что все-таки в основе этого закона справедливого воздаяния лежит такая положительная идея о том, что зло разрушает, а добро созидает, поэтому этот закон лежит в основе мироздания. Таким образом, вот плачи дают возможность человеку высказаться и показывают, как это нужно сделать. Кроме этого, наверное, стоит нам сказать, говоря о плачах, и вот я вначале сказал, что псалтирь у евреев называется книга хвалений, а плачей здесь очень много. Как это понять? Если мы посмотрим на книгу псалмов в целом, то увидим, что плачи, жалобы, они главным образом присутствуют большей частью, в первой части псалтири. А к концу псалтири все больше и больше звучит как раз хвала Богу. И в этом смысле вот такое построение псалмов рассматривается как некий путь к хвале. То есть заголовок псалмов у евреев «хваление» — это как бы цель, к которой должен прийти человек, пройдя некий путь, путь молитвы и общения с Богом. Но почему же тогда можно задаться вопросом, почему сразу нельзя хвалить? Почему нужно обратиться сначала к какому-то плачу или жалобе? Вот в этом смысле интересно, что псалтирь начинается с псалма, я уже говорил, размышления. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей». Псалом, который связан с законом, Торой, который по-еврейски, все-таки, вернее, на русский язык, слово «Тора» лучше переводить словом «учение». То есть в начале псалтири стоит псалом, который должен научить, наставить. И это тоже задает некую такую программу для псалтири. То есть псалтирь, задача ее научить человека. Чему научить? Называется хваление. Научить хвалить Бога. А как хвалить Бога? За что хвалить? Каким образом? И вот этому и посвящена псалтирь. И в данном случае плачи занимают здесь особое место. Человек, прежде чем прийти к правильной хвале, должен пройти такой путь отсутствия хвалы и отсутствия, как мы сказали, переживания Бога, чтобы обрести это
правильное присутствие. Ну вот один из современных исследователей обозначает это таким образом, что

0: есть псалмы, тексты, правильный, как это сейчас в современном мире звучит, может быть, необычно, правильной ориентации. Но это псалмы, которые выражают такое благочестивое, распространенное представление о справедливом законе, воздаяние, о том, что праведники удачливы, грешники потерпят поражение и так далее. Дальше следуют псалмы и тексты дезориентации, которые показывают, что вообще-то вот если мы обратимся к миру вокруг, то этого справедливого закона воздаяния мы, конечно, не увидим. И нам надо пройти через отрицание этого, да, и прийти к правильному пониманию, которое этот исследователь называет псалмы правильной ориентации. Вот эта схема, она может быть обретена через внимательное чтение псалмов и может помочь правильно понять цель и назначение псалмов, научиться. Но мы знаем, что псалмы нас учат молитве. И вот это обучение – оно не только каждый конкретный псалом нам что-то дает, но и весь состав псалтири и ее структура тоже указывает нам определенный такой путь.
1: В эфире радио «Град Петров» прозвучала лекция иерея Сергея Чирыкова «Книга псалмов в христианской церкви», прочитанная им в рамках цикла «Щедрая среда» в конференц-зале радио «Град Петров».

0: Вы слушали духовный концерт на текст «Богородична» композитора Василия Титова в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: В нашем эфире прозвучит фрагмент лекции протопресвитера Иоанна Мейендорфа на тему «Современное богословие». Аудиозапись была сделана на шпилеровских чтениях, организованных в Москве в 1992 году Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Благодарим за предоставление этой аудиозаписи Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и лично редактора издательства этого университета Егора Агафонова. Ведь услышать голос протопресвитера Иоанна Мейендорфа, ближайшего друга и преемника знаменитого богослова протопресвитера Александра Шмемана, наверное, для многих чрезвычайно важно.
3: Тема моя – современное православное богословие. Практически в истории русской церкви принято говорить о разного рода богословии, в разных стилях богословия. Например, должен сказать в первую очередь несколько слов о том, что обычно называется богословием школьным. Несколько слов. Вы знаете, что богословские школы, формально организованные школы, появились сравнительно недавно. Так сказать, наиболее значительную роль в создании такой православных богословских школ на Руси сыграла так называемая Могилянская Киевская Академия, созданная митрополитом Петром Могилой в середине 17 века в Киеве. 17 века. Это Могилянская Академия, которая была, так сказать, первой духовной академией формальной на Руси, была создана митрополитом Петром Могилой, перед которым стояла очень конкретная задача, защиты православия от католичества и униатства. На Руси он был вторым митрополитом киевским православным после Брест-Литовской унии, и эта киевская митрополия православная была восстановлена, так сказать, почти, так сказать, нелегально, почти как акт, потому что польское правительство не признавало вообще существование православия. Но Петр Могила сам имел связи, добился признания православия на Киевской Руси, на Украине, а также создал эту школу и, так сказать, даже в своем интенции своей, философии этой школы очень ясно выразил. Знаний каких-то таких школьных у православных не было. Образованными людьми были только те, кто учился в католических латинских школах, либо в Польше, в Кракове, либо в самом Риме. И, так сказать, под эгидой у Петра Могилы даже не было ни малейшего представления о том, что можно преподавать в православной школе, кроме того, чему он сам научился в этих школах латинских. Интенции, так сказать, его намерения были вполне благие, но возможности были ограничены, потому что непосредственного доступа к святоотеческому преданию, к писаниям отца в церкви у него не было. Вот поэтому Киевская духовная, это академия Могилянская, вела преподавание на латинском языке по существу учения по католическим образцам и с изменениями только в тех пунктах, которые были известны самому митрополиту и его сподвижников как нарушение православия. Скажем, вот текст символа веры с Филиоком. Они знали, что вот православные так не говорят, что от Святой Дух исходит от Отца и Сына. Так что это они изменили. Но многого другого они совсем не знали. Не знали об вопросе об непорочном зачатии Божьей Матери. Так что туда по-католически начали быть. Особенно в отношении таинств и вообще всей, так сказать, методологии богословского мышления они восприняли совершенно, так сказать, латинский метод и взгляд. Опять же, добрые намерения, так сказать, ограниченные возможности. Но, тем не менее, создались кадры, некоторые кадры образованного духовенства. Теперь, когда Украина была присоединена, так сказать, к России целым, и когда император Петр Великий произвел свои известные богословские реформы, то он употребил просто непосредственно, так сказать, выпускников Киевской академии повсеместно, как основных, как единственных из существующих возможных квалифицированных преподавателей в созданных их школах. Поэтому после, начиная с XVIII века и до самого начала XVIII в наших духовных школах преподавали по латыни, в латинском языке, в так называемой бурсе. Даже говорить должны были по латыни. Рассказывают, что ученики имели право говорить по латыни 3 дня, по-гречески 3 дня, только по воскресеньям им разрешалось говорить по-русски. Но и методология вся была соответствующая. Но все-таки создались при Петре Великом кадры богословских школ. В этом есть была несомненная большая заслуга. Но, конечно, вот эта методология. Теперь в течение XIX века, так как можно сказать, что школьное православное богословие все-таки только очень постепенно высвобождалось от вот этих категорий, которые происходили из Могилянской академии, постепенно. Если вы почитаете книгу отца Георгия Флоровского «Пути русского богословия», там это все более-менее хорошо описано. Но, тем не менее, школьное богословие в той или иной форме, уже, так сказать, несколько измененной форме, оправославленной и все такое, продолжало существовать и имело некоторый характер школьности до самого конца. Скажем, большие такие, скажем, примеры этого являются, значит, догматика митрополита Московского Макария. Макарию до революции учились, да и мы учились даже в Париже по Макарию, учились поколения русского духовенства. Но по существу догматика Макария все-таки есть, конечно, не такое уж латинское, как, скажем, исповедание Петра Могилы, но все-таки по методологии такое есть некоторое рациональное, так сказать, первая глава там о Боге, самом себе, потом о Боге в отношении к миру, потом о Боговоплощении. Вот такая линия, систематического изложения православных догматов, которые вообще святые отцы не знали, но которые происходят из католических источников и таких школьных источников. Опять же, я не хочу отнюдь, так сказать, оскорблять память митрополита Макария, он даже автор истории русской церкви, вообще замечательный был святитель во многих отношениях в XIX веке. Но это просто хочу иллюстрировать, что такое школьное богословие. Там есть были другие учебники такого же типа. В результате этого русские богословские школы дореволюционные носили иногда такой характер, такой бурсацкий, как он тогда назывался. Вот если у вас пришлось почитать, по-моему, замечательную книгу «Путь моей жизни» митрополита Евлония Георгиевского, который там описан жизнь, его все автобиография, начиная с изданная в Париже, в общем, ее хорошо переиздать. Он, там описана жизнь вообще семинарии, так сказать, того времени, 19 века, человеком крайне благочестивым, благонамеренным. Но все-таки картина была все-таки довольно печальная и не и объясняет тот факт, что, скажем, в романах Достоевского среди революционеров обязательно должен был находиться один семинарист, так сказать, который действительно и из семинарии выходили, как вы знаете, разные лица, которые сыграли некоторую роль в истории этой страны, включая Сталина. Но зато в том же воспоминании митрополита Евлогия есть описание жизни в академиях. Так в академиях, наоборот, он называет их святыми академиями. В академиях, наоборот, начинался как бы сверху, интеллектуально сверху, но возрождение и церковно-историческое, и священно-живого богословия уже началось. Но тем не менее, такова картина школьного русского богословия. Я только просто хотел ее написать, потому что описать или ее упомянуть, потому что одной из возможностей возрождения духовных школ в России сейчас есть как раз просто механическое возвращение вот к методам, которые существовали в этих школах. И такого механического возвращения, может, и лучше, чем ничего. Я думаю, в какой-то мере даже православные вот духовные школы, которые существуют после Второй мировой войны, они именно так и делают, в какой-то мере возвращаются к этому школьному богословию. Лучше, чем ничего, но все-таки это недостаточно. Недостаточно, потому что вот по причинам, которые я сейчас вот изложил, школьное богословие. Уже, но есть другие формы богословия в истории русской церкви. Другие формы, другие методологии, которые уже в XIX веке началось, которые, так сказать, в какой-то мере отталкивались от этого официального школьного богословия и творили живую церковную мысль. Первая группа такого богословия связана с так называемыми старшими славянофилами, то есть Алексеем Степановичем Комяховым, братьями Киреевскими. Что же тут появилось? Это была группа образованных людей с таким 19 века образованием, знанием западных языков, которые, будучи православными людьми, открыли просто как в порядке действительно какого-то личного откровения предания святых отцов. Скажем, Киреевский особенно имел, так сказать, просто доступ к творениям Паисия Величковского, перевод «Добротолюбие» на русский язык, то есть именно такой аскетический. Он вместе с оптинскими старцами начал переводить отцов церкви, с одной стороны. С другой стороны, Хомяков просто живым образом, просто каким-то гениальным прозрением, так сказать, вдруг понял, что такое православная церковность, что такое соборность церкви, что такое, как соотносится в церкви истина, сама истина церковная и авторитет, который ее призван выражать. И со всей силой сумел выразить действительно таким живым языком основную истину, что в православии истина, сама истина важнее, чем авторитет, и она не зависит от авторитета, а есть, так сказать, предмет опыта вообще всего церковного народа в целом. Вот это основная, так сказать, можно сказать, гениальная интуиция, которая потом была признана повсеместно в православном богословии, я думаю, теперь это почти действительно никто не отрицает, вот произошла из таких церковных богословских любителей, можно сказать, которые в семинарии не учились, в академии не учились, а просто так почитали священное писание, были образованными людьми, так сказать, вызвали церковную мысль из-под контроля такого вот формального школьного, так сказать, ограниченности, формально школьной ограниченности. Так что было такое мирянское богословие, которое сыграло огромную роль в истории православия, в ее оживлении. Но это, так сказать, очень частичное, пока что периферическое, но все-таки очень основное и положительное. Затем уже в конце XIX века и в начале XX, отчасти благодаря вот этому самой этой прецеденту, вот старших славянофилов, произошло то, что очень часто теперь называется действительно таким интеллектуальным и духовным, и церковным возрождением мысли в России, и которое связано с именем Владимира Соловьева и его учеников. Влияние, так сказать, их роль, так сказать, исключительная также, ту меру, в которой они действительно продолжили, очень существенно продолжили такую традицию примирения между церковью и интеллигенцией. Они восстановили связь между церковью и